Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромности?

согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю! Замрите, ангелы, смотрите, я играю! Моих грехов разбор оставьте до поры,

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится день.

друг, дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: Алло.
1: Привет. Узнал?
0: Да, Лен, я узнал тебя.
1: Как дела у тебя?
0: У меня все отлично. Как ты?
1: Я... Ты знаешь, у меня плохо. Мне очень плохо. Я очень сильно по тебе скучаю. Думаю о тебе постоянно. Хочу к тебе. Хочу тебя. Хочу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Знаешь, прости меня, пожалуйста.
0: Лен, подожди.
1: Нет, это ты подожди.
0: Ты знаешь, мне кажется, нам лучше с тобой больше не созваниваться. Прости.

и в жару, и в любой холод. Где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит. Мальчик Купидон, хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

ночью. Вновь стрелу пустит он точно, и в кого знает он точно, буду я влюблен. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

Последняя любовь, как наваждение, как колдовство, как порча, как дурман. Последний шанс на страсть и обновление, прощальный, утешительный обман. В какие годы сердце горше плачет? Увы, конечно, на исходе дней.

Последняя любовь, нежданный случай, судьба шальная нас с тобой свела. Всю жизнь я был какой-то невезучий, а ты меня ждала, ждала, ждала. Жизнь кура лесит на ворот событий, сжимает сердце.

последняя любовь, как завещание, прозрение, прощение.

бокалы мы вином с тобой наполним. И выпьем, милая, за вечную любовь. И, улыбнувшись, обо всем с тобою вспомним. И заиграет, побежит по венам кровь. Хочу сказать тебе я в этот тихий вечер: спасибо, девочка,

Бледные глаза. Меня сразило наповал, как будто пулей. И за собою мир прекрасный увела.

лечили раны.

скрипка хоть кого состарит боль и страх. Устал скрипач,

и все в слезах. Придут ренирасы, дыханием губ, ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны.

чудный вечер. Давай поделим на двоих. Лишь рук твоих прикосновенье, а я пенею.

Thank you.

Сколько лет мы вместе, судьбой повенчаны. Я каждый день с любовью дарю тебе цветы.

Ее не всегда среди женщин земных угадаешь. Но если увидел, то глаз уже не оторвать. И дрогнет душа, потому что ты даже не знаешь,

меня дорога. Не жаль себя и моего коня. В шатре веселом пляшет недотрога, и блещут очи полные огня.

встречу, а может, встречу в самом деле любовь заветную свою. Скажу тебе я откровенно, душой и сердцем пропою. Я жду тебя самозабвенно и клятву верности даю

не научившись видеть мир вокруг себя, в себе и где-то

cada мной журавли. Пронесутся они мимо скорбных распятий.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно взгляну.

ею не страшила вовсе нас. Неизбежность наказания помнит мой 9-й класс, как давали показания. Ты поверь, любовь моя, я держался до последнего. Невеселая статья «Совращение малолетнего».

дорогу птицам пора, птицам снится юг. Желтый лист кленовый вчера сел в ладонь мою.

0: Девушка, а кто вы по профессии?
1: Доярка я.
0: И что же вы делаете?
1: Даю я.

Часть планет светит ярко. У них, видать, как у людей. Мне лента нравилась, да ярко. Особо грудишь.

И если есть любовь на небесах, я встречу там тебя, как встретил здесь, на этой земле, чтоб снова быть с тобой.

Наверное, так и должно быть. Дети вырастают. Родители стареют. Друзья все реже собираются вместе. А потом приходит осень. И ты вдруг понимаешь, как быстро все это стало.

прохладой, дождями. И лето за ночь прогнал со двора. Туман над домами поплыл облаками, а дождь еле слышно шептал до утра. И холод меня разбудил так нежданно. Я встал и открытые окна закрыл. И запах осенний до боли желанный, забытые чувства во мне пробудил.

это значит уметь сохранять. А счастье порой начинается просто со взгляда, с улыбки, с осеннего дня.

0: звук настройки радиоприемника. Помехи, затем резкий агрессивный лай ротвейлера, голос диджея, слегка искаженный помехами.
1: Внимание, вы слушаете волну, где нет места скуке. На частоте клыки в эфире. Включайте громче.

0: медленный рык дыхания.
1: Тишина. И снова.
2: Глухой удар лапы по микрофону. Он здесь, он рядом. Он в каждом звуке.

С вами будет диджей Светогорский, дорогие радиослушатели. А кто будет после меня сейчас эфирить, легкого эфира. И всем пока-пока, с вами будет диджей Светогорский.

0: Всем привет, привет. Да, действительно, сегодня мы проведем этот эфир с диджеем Данчо, так как диджей Алинка у меня болеет еще вся. Поэтому, диджей Данчо, встречаю тебя. Привет, поздоровайся с нашими радиослушателями и поставь первую композицию от себя. Держи.
1: Всем привет! Вот и я тоже с вами. Вместе с диджеем Островок 123, я диджей Данчо. Мы готовы выполнять ваши заказики. Поставим вам что-нибудь для вас. Заказывайте в личные сообщения. Ну а первый трек у меня будет для тебя, Островок 123. Это будет Ивушка. Русалина Полякова.

0: Вот сто 23. Принимай эстафету и ставь трек от себя.
1: Да, спасибо, я эстафету уже принял. Огромное спасибо тебе за такой трек, диджей Данчо. Ну а у меня музыкальный заказик от диджея Светогорского для его любимой девушки. Нэнси, ты далеко? Трек уже в эфире.

0: Ну, слушай, я передаю микрофон диджею Данчо. Диджей Данчо, прими эстафету и поставь что-то от себя, либо музыкальный заказ, если есть.
1: Принял.
0: Я от себя поставлю заказик от диджея Светогорского. Это будет на цыганском «Батя Атаман».

0: Салок 23, принимай микрофон.
1: Принял, благодарю. И я тоже сейчас поставлю от себя для тебя, диджей Данчо, композицию. Принимай от меня. Ну а почему я решил именно эту композицию оставить, я думаю, ты сейчас поймешь. Трек уже в эфире.

0: Участие общества 23, принимай эстафету и ставь от себя что-то.
1: Да, я принял, благодарю. И я поставлю композицию в исполнении Сергея 72. Мужчины тоже плачут иногда в эфире.

Дед, что нам твердили, не реви. Ты, мужчина, будь сильнее боли, и теперь всю боль своей души мы привыкли прятать силой воли. Улыбаемся, хоть боль в груди.

но только слез никто не замечает. Они молчат, когда пришла беда, и боль души годами не стихает. Мы не просим жалости к себе, не виним судьбу за испытания, просто боль, живущая в душе.

и учились дальше просто жить, не показывая грустных мыслей. Мужчины тоже плачут иногда, но только слез никто не замечает. Они молчат, когда пришла беда, и боль душе

вкусь не видно слез в глазах мужчин. Просто их никто не замечает. Настоящий плачет лишь душою и судьбу достойно.

0: Насколько я передаю микрофон диджею Данчо, поставь что-то от себя.
1: Я принял. Я поставлю трек. Так, сейчас я его добавлю. Так, пока я пойду искать заказик, который у меня есть, поставлю Андрей Державин «Хрустальный колокол».

0: 23 приема, jest się to.
1: Да, я уже принял, и я поставлю от тебя вот такую композицию для всех.

0: Ну что, диджей Данчо, прими микрофон, поставь что-то от себя и скажи, как тебе этот трек?
1: Спасибо за трек, мне очень нравится. А у меня есть заказик от Светогорского. Это будет «Фактор 2. Улетели журавли». Я ее включаю.

0: Диджей Островок 123, принимай эстафету и ставь что-то от себя или заказик, если у тебя есть.
1: А, я благодарю, Даня. Заказиков у меня пока нет. Я поставлю от себя новиночку. Я тут перед эфиром подготовился. Поэтому прозвучит одна из новинок. Поехали для всех.

0: Просто такая вот новиночка прозвучала от меня. И прежде чем я передам своему коллеге микрофон, своему следующему, скажите, Джи Денчо, вот в связи с этой песней хочу тебя спросить, скажи, пожалуйста, а ты веришь вообще в Бога? Просто я почему спрашиваю, вот не все же верят, поэтому вот спрашиваю, а ты как веришь в Бога, нет? Вообще крещеный, нет? Вот мне всегда было интересно у тебя спросить.
1: Это
0: Просто у всех
1: первый.
0: по-разному разное мнение на это. Кто-то верит, кто-то нет.
1: Да, я считаю тоже то, что у всех разное мнение. Ну а я поставлю трек для тебя. Формат. Я подарю тебе звезды. Принимай.

0: Это был трек формат «Я подарю тебе звезды», «Островок 123 для тебя». Ну, теперь принимай эстафету и ставь трек от себя.
1: Да, я поставлю тоже композицию для тебя. Брянская, все на своих местах. Надеюсь, тебе трек понравится. Кстати, тоже новиночка. Буквально вот сегодня скачал.

0: Ну вот такая вот новиночка прозвучала от меня для тебя. Скажи, как тебе данная композиция вообще?
1: Классная композиция, я знаю эту исполнительницу, мне очень нравится ее творчество. Вот. Ну, я поставлю трек «Хит-синдикат», «Письмо солдат».

0: Островок 123. Принимай эстафету и ставь что-то от себя.
1: Да.
0: Или заказик.
1: Эстафету принял, спасибо. Заказиков у меня нет. Поэтому поставлю на рыночку от себя для всех.

0: Вот это звучало еще одна новиночка на радио Лидер, а я передаю микрофон диджею Денчо.
1: Я уже принял, у меня будет трек, классный, Good 1K, люби меня, любимая.

0: Диджей Островок 123, принимаю эстафету.
1: Уже принял, и от меня прозвучит композиция для всех. Не новиночка, правда, но тем не менее.

0: Ну что ж, я передаю микрофон диджею Данчо. Вот такой у меня сегодня разнобой. И новиночки, и не очень. Держи.
1: Меню. От меня будет Джахалиб. Подойди поближе, детка.

0: Диджей Островок 123, принимай эстафету.
1: Я поставлю для тебя песню от меня. Принимай, диджей Данчо. Надеюсь, трек понравится. Кстати, тоже новиночка.

Я пойду сейчас искать музыкальный заказик. Если не против, я тоже на два трека тогда возьму микрофон и поставлю композицию. Поезд на Ленинград, первый трек прозвучит. А второй будет заказ, который прилетел от Николы Непитерского.

Ну и второй трек от меня прозвучит. Заказик от никого не питерского. Будет не Моника Белуччи, Наталья Янкина.

0: Человек островок 123, принимай микрофон и ставь, может у тебя заказик есть?
1: Да, есть и заказ от Николы Непитерского. Он просит поставить композицию «Малиновая вода».

0: Ленчо, держи микрофон и поставь что-то от себя. Вот, прокатился Николай Непитевский на малиновой ладе, а у тебя что-то есть? Держи.
1: Казик от Николы Непитевского. Империя, поезд, только теперь уже из Ленинграда. Поехали.

0: Диджей Островок 123, ставь что-то от себя.
1: Поставлю от себя, и трек прозвучит. Еще одна новиночка для тебя, диджей Данчо. Это из раздела «Шансон», а песня, сейчас скажу. «Афина, романтика железных дорог». Вот, послушай песенку. Кстати, тоже

0: Теперь Островок 123. Поставь от себя какую-нибудь композицию.
1: Да, я поставлю от себя композицию, наверное, последнюю на сегодня. И потом тебе передам микрофон, и ты тоже поставишь что-то от себя в заключении, поскольку у нас времени немного. Вот. Поэтому от меня для всех.

0: Ну, а я с вами попрощаюсь, и эфир закроет DJ Данчо. Всем пока-пока. Желаю легкого эфира всем тем, кто будет эфирить после меня. А это, по-моему, если не ошибаюсь, Евгения и Вадим. Поэтому вам легкого эфирчика, а я передаю микрофон DJ Данчо. DJ Данчо, поставь в заключение что-то от себя, а я уже прощаюсь. Пока-пока.
1: Я тогда поставлю последний трек от себя и тоже буду прощаться. Вот такой мы эфир с вами провели классный. Вот, спасибо всем тем, кто слушал. И услышимся обязательно мы с вами. С вами был DJ Данчо. И последний трек, которым я буду заканчивать. Егор Крид, Киркоров, цвет настроения черный.
2: Мой цвет настроения черный. Фил.
3: Мой цвет настроения.

0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами в эфире диджей Евгений и диджей Вадим. Привет, Вадим.
1: Привет. Ну что, сегодня я простывший немножко. Вот, как-то так. Слушай, пока у нас тут наши компаньяшки играли, у меня заказ прилетел.
0: У меня тоже.
1: У тебя от кого?
0: У меня от диджея Данчо.
1: У меня от Гудвина. Так что послушаем сначала его, потом продолжим дальше.

0: Ну что, дорогие друзья, вот такая вот композиция у нас прозвучала. Честно, ребятки, я послушал сейчас эту тему. Но для меня она, откровенно говоря, она не зашла. Честно говоря, Гудвин, вот скажу тебе одну вещь такую. Давай что-нибудь позитивнее, пожалуйста. А то я про могилы что-то не хочу, честно говоря, это выпускать в эфир, да и не более чем слушателям это подходит. Я думаю, что, Жень, согласишься со мной.
1: Да, ты знаешь, я тоже соглашусь, мне эта песня тоже не зашла. И Гудвин, я тоже не знаю, кто даже такой. Вот.
0: Может, у меня есть одно предположение, именно... что это, скорее всего, Карлсон, но, может, не он даже. Могу ошибаться.
1: А у меня есть заказик от нашего с тобой коллеги, диджея Данчо.
0: А, ну, давай ставь, а я пока от Светогорского поищу.
1: «Обними меня молча» называется композиция.
0: Сейчас послушаем.

0: Вот такой заказик прозвучал от нашего коллеги Данчо, уважаемые радиослушатели. Вадим, у тебя там что-то есть, я знаю.
1: А у нас нашего коллеги Святогорского прилетел заказик. Профессор Лебединский послушаем.
2: Все нормально, что ты?

0: все нормально, че ты?
1: Да, пьяный Винни-Пух – это сильно. Жень, продолжай.
2: Да уж, это точно. А я также продолжаю заказом диджея из нашего диджея Светогорского, и он попросил поставить

Вот такой заказик прозвучал, уважаемые радиослушатели. А у меня еще один заказик поступил от DJ Светогорского. Белый день. И группа «Белый день». И давайте послушаем.

0: Вот такие два заказика прозвучали, уважаемые радиослушатели. А я слово передаю Вадиму.
1: Да, я тут уже немножко это самое приполз, приплыл. В общем, короче, вот. Как-то так вот, немножко так примрявший, ну все, ничего страшного. Поехали дальше, пока с композиции от меня. Далее продолжит у нас вот такой.

0: Ну, конечно, не до больницы прозвучало. У меня заказик еще один есть. Жень, позволишь? Выполню.
1: Да, конечно.
0: Погнали дальше вот с такой темой. 6 секунд.

0: Вот такой трек у нас чай вдвоем прозвучавший. Далее, Жень, твой микрофон.
1: Да, спасибо большое. И мне дальше две композиции. Один трек будет у нас для Гудвина, а второй для нашего диджея Светогорского.
0: Запускай.

0: Какие две композиции прозвучали заказика, уважаемые радиослушатели, а я слово передаю Вадиму.
1: Спасибо, сейчас продолжим мы с вами. А давайте, наверное, вот такой темы через секунду.

0: Ну что, друзья, вот такой трек у нас прозвучавший. Две композиции от меня. Мы продолжаем двигаться дальше. Женя Тонкерхон.
1: Да, спасибо тебе большое, а я поставлю вот такую вот красивую композицию.

0: Вот такие две композиции прозвучали от меня, уважаемые радиослушатели. Я слово передаю Вадиму.
1: Да, послушаем мы сейчас с вами такой необычный трек, который я тут нашел у себя в моем плейлистике. Это будет трек под названием «Убийца колонок». Послушаем.
2: You are the chosen one.

0: Ну что, дорогие друзья, вот такой вот у нас трек прозвучавший, убийца колонок. И, дорогие друзья, как вам такая тема? Жень, тебе тоже микрофончик, и что скажешь?
1: Да, ты знаешь, я такой трек, конечно, первый раз слышу. И вот, и, конечно, вот это, наверное, те года, наверное, трек этот. Я
0: Ну, я
1: раньше
0: тебе
1: такой
0: сейчас
1: трек не
0: скажу,
1: слышал.
0: если тут указано. Нет, 2012 год. Трек у нас.
1: Ну, так вот, видишь, уже 26-й.
0: Старенький такой. Версия дабстепа. Кстати, только начинался тогда. Вот, развивался. И вот как раз этот трек не попался. Послушаем что-нибудь от тебя. Или заказик может есть.
1: Нет, ничего нету, а я поставлю Григорий Лепс, я поднимаю руки.
0: Запускай.

0: Композиция прозвучала от Григория Лепса, уважаемые радиослушатели.
1: Ну что ж, довольно-таки неплохо, скажу я тебе. И мы продолжаем, как всегда, все самое интересное. Вот. Есть у меня темы, которые хочется поставить. Вот. Чуть позже я задержу какую-нибудь там тему. А пока послушаем от меня еще одну композицию. Так, сейчас найдем. Что-нибудь там зарядить. Так. Ну, давайте вот так пока послушаем, пока я ищу.

Давайте сейчас мы ее и послушаем. Надеюсь, она у нас цензурная, скажем так, компаняшечка. Вот. Ну что, пока она у меня скачивается, напоминаю, что вы слушаете Радио Лидер, а также Мегамикс Мега Радио. И это все можно слушать у нас, конечно, на наших сайтах, а именно radio.lider.rf и regionradio.ru, тоже там задействовано. Это видно и слышно. Ну что ж, друзья, а мы продолжаем дальше и выполняем заявочку нашей слушательницы или слушателя, я уж не знаю. Сейчас мы быстренько забросим это дело. Так. И послушаем данную композицию. Поехали.

0: сожалению, я трек нужно вывести, так как у меня практически прозвучал на... Так и трек это недопустимо, друзья мои. Женя, продолжай.
1: А я поставлю композицию Макса Фадеева, обязательно вернусь.
0: Запускай.

я обязательно вернусь. Вернусь зеленою листвой, дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной, а может, я вернусь зимой.

0: Вот такая композиция прозвучала от Максима Фадеева, уважаемые радиослушатели.
1: Так, ну что ж, мы двигаемся дальше. С такой вот композицией сейчас поставим. Секундочку.

0: Такой вот у нас был инопланетянин, друзья мои. Мы тем временем продолжаем двигаться дальше. Жень, твой микрофон.
1: Да, спасибо тебе огромное. А я пока поставлю вот такую вот красивую композицию.

0: Non so se è venuta che ottiamo una spesa, ciao. Gente, ma sa, sbocando in un'esca minuto fila, meno 20, non c'è premiamo. Basta, esci, nimi.
1: Да, конечно, поставлю я.
0: Мой вирай, что там есть?
1: Что поставить? Давай послушаем Нэнси чистый лист.
0: Давай, послушаем.

0: Вот такая композиция прозвучала. Уважаемые радиослушатели, вот. Вадим, а ты что поставишь?
1: Я поставлю себе другой немножко трек, тоже интересненький. Надеюсь, он вам понравится. Вот, сейчас. Давайте вот как раз его и послушаем, вот эту тему.

0: Ну что, друзья, вот такая вот тема у нас прозвучала. Далее, Жень, твой микрофон.
1: Да, наверное, я на сегодня поставлю последнюю композицию. И это будет «Ночные снайперы, смиряюсь».
0: Но прежде чем ты поставишь, все-таки попрощаемся чуть пораньше. Выйдем с эфирчик сегодня.
1: Да, всем большое спасибо за заказики, уважаемые радиослушатели. Вот, и мы, наверное, с вами прощаемся до следующей недели.
0: Ну, мы прощаемся, скажем так, до послезавтра.
1: Да.
0: Потому что на завтра не будет у нас выходной, а вот послезавтра мы выйдем обязательно. Надеюсь, по крайней мере. Ну что ж, на сегодня все. Всем счастливо, удачи, до встречи.

Еще раз добрый вечер, дорогие радиослушатели. С вами сегодня буду я, Виктория, до 22:00 по Москве. Хорошего вам настроения, светлых мыслей и только положительных эмоций, а также душевного общения с друзьями и близкими. И прежде чем окунуться в мир прекрасной музыки, хочу поблагодарить наших диджеев Карпа и Женю за их прекрасные эфиры, пожелать им дальнейших успехов. Ну, а мы здесь и сейчас продолжим наш музыкальный вечер. Ну, что хочу сказать, что снова в моде осень. Воистину, прекрасная пора. Прозрачная, как слезинка неба просень, ей рукоплещет пестрая листва. Еще смеется солнце в стеклах окон, и зайчика упускает нам глаза, и от дождей рассветы не промокли, день новый не рождается в слезах. Еще листвой багряно-желтый клены кострами пламенеет на ветру, и укрывают в скверах влюбленных, нашедших в этой осени судьбу. Ну что, пока говоришь, все супер, да? Ну, посмотрим дальше. Дорогие радиослушатели, ну и для вас, конечно же, песня, осенняя песенка будет. И это будет Александр Барыкин «Осень пришла». Слушаем.

почти не слышу. Ну, не знаю. Сережа говорит, мы нормально будем продолжать наш музыкальный вечер. Этот вечер уютный, теплый, приятный. И желаю хорошенько отдохнуть, ну и насладиться хорошей музыкой. И слышит Татьяна Буланова «Белая ночь». Слушаем и наслаждаемся.

Уважаемые радиослушатели, хочу напомнить вам, что сегодня у нас 12 сентября, суббота. Ну что, сентябрь уже как бы вступает в свои права уже полностью. И что, прохладные ночи и ясные теплые дни, что с каждой минутой короче, по летним немного сродни. По летнему, по лету поет панихиду колючий слегка ветерок. Встречаю его волокиту, сдирающий шею платок. Да, ветерок колючий, прохладный, но деньки теплые, ясные, воздух свеж и чист. И, конечно, очень-очень комфортно. Ну что ж, дорогие мои, для вас сейчас стихи, потому что любовь никуда не девается.

Осенняя любовь, подобно чуду, прощальной песней к дому она вошла, подобно нежному, прекрасному этюду, по душам нашим и сердцам прошла. И в дивном танце закружились листья. Ты не один, ты слышишь? Не один. Мы вместе, наши души, слезы, мысли, и нас осенний не расстроит сплин. Ты губ моих коснулся осторожно. Ты не одна, ты слышишь? Не одна. И вдруг все стало просто и возможно. И вместо осени в душе опять весна. Осенняя любовь, она как сказка, нам снова дарит счастье новизны. Я незнакомка для тебя, живая маска, и вновь друг друга мы познать должны. Осенняя любовь, подобно чуду, прощальной песней в дом она вошла, подобно нежному, прекрасному этюду, по душам нашим и сердцам прошла.

Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем наш музыкальный вечер. И сейчас мне поступил заказик от Амурочки, и она просит исполнить песню «Двигай, двигай попой». Ну что ж, она, этот заказик для Ангела Новороссии и для Сергея 72. Принимайте заказик, мы с удовольствием тоже послушаем.

для наших радио. Слушайте, добрый вечер, и я всем желаю доброго вечера. Я здесь на нашем замечательном. Сейчас для вас прозвучит песня.

Уважаемые радиослушатели, но мы продолжаем наш музыкальный... вечер. Еще есть один заказик. Это тому, что музыки будут выполнены, не беспокойтесь. Но... Подожди. Позвольте, мужики. Если...

Вот такой заказик был у нас от Амурочки для веточку от Сергея 72. Нетрезвой женщине не верю.

Однажды, видимо, с просонок попала мышь в пивной бочонок. И в пиве начала тонуть. Да ну, спасите кто-нибудь! Я гибну в Жигулевск.

Да-да. Ну что ж, сказал с окна котище. Я вытащить могу вас, но вы же превратитесь в пищу. Спаси скорей, иду на дно. 100 раз милее мне смерть на воле, и мышь от смерти в алкоголе. Было на счастье с

Честное слово, ваша честь. Вы обещали дать вас есть. Ах, что вы? Мышка пропищала. Я это с пьяну обещала. Мораль стучится, прям.

Ну вот такая вот замечательная песня прозвучала от Сергея 72 в его исполнении для нашей гости Амурочки. А мы продолжаем наш музыкальный вечер. Сережа, ну я искала не ту песню и не ту скачала, конечно. Ну ладно, уже поезд ушел. Ну что ж, а сейчас у меня заказик от Островка 123. И это будет песня Андрей Картавцев, никто из нас не виноват. Принимай свой заказик, а мы с удовольствием послушаем вашу песню.

Уважаемые радиослушатели, это был заказик у нас от Островочка. Один, два, три. Без конца скачать. Картинка. Принимай, Сергей. Для тебя.

Уважаемые радиослушатели, это был заказик от Амурочки. Для Сергея, я так люблю, тоже для Сергея 72. Я так люблю тебя. Принимай, Сергей.

Любите жизнь и ею наслаждайтесь. Она подарок, посланный с небес. За нею гнаться лучше не пытайтесь, ведь жизнь большое чудо и чудес. Мы жить спешим, а жизнь кричит постой. За суетой земной ведь ты меня не видишь. Любовью насладись и красотой, не торопись на свой последний финиш. Никто не знает, сколько Бог отвел мгновений чудных на земле прекрасной. Средь суеты и средь домашних дел не оставайтесь к жизни безучастной. Любите жизнь, любите каждый миг. Благодарите небеса за чудо, за право жить, за право видеть мир, за право просто наслаждаться утром. Любите жизнь и ею наслаждайтесь. Она подарок, посланный с небес. За ней угнаться лучше не пытайтесь, ведь жизнь — большое чудо из чудес.

Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем наш музыкальный вечер. В эфире звучат самые крутые, самые зажигательные ритмы и все самое лучшее для вас, дорогие друзья. И сейчас я предлагаю вашему вниманию еще одну замечательную песню, и это будет песня «Михальчик, буду твоей кошкой». Слушаем и наслаждаемся.

Да, дорогие друзья, осень – это самое загадочное время года. Она подкрадывается тихо, незаметно, на цыпочках. Это время года, словно художник раскрашивает природу в яркие цвета. Для кого-то это время с наступающими холодами, плохой погодой, надоедливыми дождями, а для кого-то с уютными домашними вечерами и коврами из разноцветных цветов, листов в парках. В общем, в любом случае осень – время незаурядное. Конечно же, осень – шквал эмоций. Это пора улыбок и грусти, любви и боли, и жизни увядания. Ну и вот сейчас я для вас, дорогие радиослушатели, хочу поставить еще одну замечательную песню. Ну, это будет песня «Два крыла».

Уважаемые радиослушатели, а мы продолжаем наш музыкальный вечер. Ну, и я хочу сказать, что бы ни творилось в мире, все равно останутся вечные ценности. Это милосердие, добро, любовь и все то светлое, что помогает выжить всему человечеству и каждому человеку в отдельности. Ну, и сейчас я предлагаю вашему вниманию, я хочу сделать подарок для нашей искорки. Это будет песня Ашуров «Не говори». Игорька. От Игорька привет тебе.

Вот такая песенка прозвучала для нашей искорки. Уважаемые радиослушатели, ну я хочу сказать, что не все любят осень, не все, конечно же. Те, кто любит осень, такие же обычные люди, как и те, кто ее не любит. Выходит, что все дело в мыслях, в фантазии. Ну и следующую песенку я для вас приготовила. Попытка номер 5.

Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем наш музыкальный вечер. И я хочу сказать, вот я не знаю ни одного человека, который бы не любил музыку. Вот когда встаешь утром и песню, которую услышал, может определить вам начинающий день. И в этом вот и есть сила музыки. Музыка, вот она тесно связана с чувствами. И нет сомнения, что с ее помощью музыка меняет настроение, а также жизнь людей. Ну что, слушаем дальше. И для вас сейчас в эфире звучит еще одна песня, а это будет песня «Девочка моя» Сергей Одинцов.

простишь и будешь ждать. И я вернусь, все будет хорошо. Знаю, волку, что привык страдать.

Уважаемые радиослушатели, а мы давно не слушали Эдуарда Иконникова. Давайте послушаем его песню, а она называется «Она печатает текст».

Вот такая замечательная песня прозвучала для вас, дорогие радиослушатели. Ну, а следующая песня будет еще лучше. И это будет «Огонь и лед» Виталий Берест. Принимайте, слушаем.

0: Уважаемые радиослушатели, ну уже много-много о любви песенок послушали. Давайте мы сейчас юморинку послушаем. Вот Геннадий Ветров, болельщик.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Другими словами, attention people. Говорит и показывает спортсмен-надомник Крысин ББ. Полностью Геннадий Геннадьевич. И знаете, в самом начале хочется сказать, поскольку звучат из глубины веков позывные Олимпийских игр, о спорт, ты мир, труд, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, понедельник, вторник, среда. Извините, меня слегка клинит просто. Я после впечатлений недавно в секции бокса был день открытых дверей, а также случился и день открытого окна. Открыл его я головой, сейчас шишка во всю кепку. Так мне там дали, знаешь, я на эту тему даже откровение сочинил. Я боксировал два раза, оба раза был избит. Бившая меня зараза в КПЗ сейчас сидит. Вот, ну меня просто иногда клинит, знаете. А когда меня клинит, на лице заметно. А сейчас, слава богу, все нормально. Сейчас уже не так. Раньше было сразу видать. Вот хорошо. А я после таких тяжелых видов спорта думаю, надо куда-то в легкое рвануть. В легкую атлетику, for example. Ну, пошел в легкую. А я ж специалист по беготне. Меня ж практически не догнать. Особенно, если припугнуть перед этим. Пришел, а мне что-то там такое невнятное сказали. Говорят, вы знаете, у нас и так 24 спринтера, 84 стайера и 92 плеера. При чем здесь? Ну, я там все равно совершил упражнение, что они меня все равно запомнят. Я даже его на музыку переложил. И я сказал себе, ух, ё, не купить ли мне копье? Я купил его, метнул. В попу тренеру попал. Гнался он за мной, как черт. Я установил рекорд. А недавно еще одно достижение совершил. Ага. Толкнул ядро. Удачно так толкнул. За 50 баксов. В пункт приема цветного лома. Что-то я стихами говорю, клинит просто. Знаешь, вчера было проще. Прозу лепил. А сегодня на поэзию пробило. Видно, что-то пробили мне там. Ну и вот. А раньше это ядро, знаете, где было? На нем лев стоял на мосту. Знаешь, о чем говорил, забыл. Вот где я напереживался, так это на фехтовании. Ну а как? Наши отставали от коряков на 4 укола. Ну, в перерыве тоже укололись. И счет стал где-то равный так, приблизительно 0-0. Ну, по приколу, после уколов. А шахматы не люблю. Не, не люблю шахматы, потому что шахматы скукота. Тоска, сидят все думают, ходят, ходят, тоска. Сижу на соревнованиях, вдруг слышу в тишине мат. Смотрю шах. Персидский шах не выдержал. Они тогда с нашими играли на интерес, на нефтяную вышку. А выиграли ее все равно французы. Ну, знаешь, нефть так и не нашли, так в центре Парижа и стоит. Как дура, шпиль этот. Вот. Я уж подумал, куда-нибудь, куда пойти. Ну, совет семьи был. Я положил все на музыку. Посоветовавшись с отцом, я надумал стать пловцом. 3 недели там нырял, только плавки потерял. Знаешь, я подумал. Я думаю, мне же нравятся коллективные игры. Чего ж я в соло-то иду? Вот футбол хорошая игра, правильно? Там же штрафные бывают, подносят.
2: Ну там главное, чтобы в сборную попасть, надо сначала счет открыть в швейцарском банке.
1: Я ж переболел всеми серьезными видами спорта, где мяч серьезный. Это и гандбол, и волейбол, и налейбол. Шутка. И даже женский вид спорта, знаешь, как называется, сейчас помню, переклин опять. Когда женщин сливают, как это? Бобслей, во! Знаешь, как я на санях так вниз, хорошо так съехал. оказалось зимний вид спорта, а съехал летом. Теперь у меня полный брейкданс нижней челюсти. Переживайте, да не бойтесь, я ничем не болею, кроме спорта. И хочется сказать, о, спорт, ты мир, труд, май, июнь, июль, август, понедельник, вторник, среда, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да,
0: да. Да, спорт – это жизнь. Ну, для вас сейчас будет песня, саксофон. Давайте послушаем. Ой, нет, нет, я хотела, нет. Нет, нет, нет, подожди. А, вот она.

Ну что, дорогие радиослушатели, жизнь продолжается. И пусть в ней все будет только хорошее, все наши желания исполняются только во благо. Пусть хватит здоровья и сил быть счастливыми, успешными. И пусть хватит сердца и души для любви. Ну а сейчас для вас, дорогие друзья, еще одна песенка будет. И эта песня будет... Не буду объявлять. Послушай.

Уважаемые радиослушатели, до окончания моего эфира остается 6 минут. Ну, я еще одну песенку вам предлагаю. Это будет Виктор Магеллатов «Ты не бойся». Давайте послушаем, а потом будем прощаться. Потом

Ну вот, дорогие радиослушатели, мой эфир подошел к концу. И я хочу сказать огромное спасибо, что были со мной. Спасибо за ваши замечательные заказики. Мне было приятно и легко с вами пообщаться. Надеюсь, вам тоже. И я хочу вам пожелать: берегите себя, своих близких. Будьте добрее, мудрее и помните, самое главное – верить в себя и не отступать перед трудностями. И беречь мир такой хрупкий. Всего вам доброго, дорогие друзья. До скорой встречи.

0: Всем добрый вечер, уважаемые радиослушатели, радиолидеры. С вами я, Снежка, на Радиолидер, и ждут вас ваши заказики в личные сообщения Радиолидера. Ну а пока от вас заказов нет, я ухожу на рекламу, а чат партнеров. И что это будет за реклама, вы услышите прямо сейчас на Радиолидер. Реклама на Радиолидер.
1: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
2: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
3: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
4: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.
6: Ненормативная лексика запрещена на Радио Лидер. Заказы с ней не будут выполняться. Слушатели, общающиеся с использованием ненормативной лексики, а также провоцирующие негативную атмосферу.
7: На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. В нашем столе заказов вы можете заказать любую композицию, которую мы с удовольствием поставим в эфир. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: Радиолидер – это семья. Это встречи в нашем чате. Приятная компания, интересные знакомства и новые друзья. А также чарующие встречи и возможность отыскать свою судьбу. Замечательные композиции, обалденные диджеи порадуют вас своим мастерством. Радиолидер – это возможность воплотить ваши желания в реальность. Приглашайте друзей. Мы ждем вас у нас.
1: На радио «Лидер» запрещена нецензурная лексика в композициях и в чате.
2: Радио в ритме позитива. Слушай в интернете. В интернете. Если вы активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
3: Добро пожаловать на радио «Эхо любви». Только в наших эфирах искрометный юмор, тематические эфиры, конкурсы, викторины, а также живые эфиры радиоведущих. Ждем на радио «Эхо любви».
4: Сергей Белеев, 49, Снежаночка, Чернова, город Тверь, принимайте ваш музыкальный заказ.

Дед, что нам твердили, не реви. Ты, мужчина, будь сильнее боли, и теперь всю боль своей души мы привыкли прятать силой воли. Улыбаемся, хоть боль в груди.

мужчины тоже плачут иногда. Но только слез никто не замечает. Они молчат, когда пришла беда, и боль души годами не стихает. Мы не бросим жалости к себе, не виним судьбу за испытания, просто боль, живущая в душе.

их и учились дальше просто жить, не показывая грустных мыслей. Мужчины тоже плачут иногда, но только слез никто не замечает. Они молчат, когда пришла беда, и боль душе

не видно слез в глазах мужчин. Просто их никто не замечает. Настоящий плачет лишь душою и судьбу достойно.

тебе. Повезло же мне в судьбе. Грусть, печаль пусть уйдут навсегда в больной приют. Пусть дожди снова льют, будет в доме лишь уют. Я прошу об одном, все плохое страшным сном. Мать мою береги и всех матерей земли.

0: Стран талантов принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Как горит моя глазница, как поет моя гортань. Плохое будет только сниться, а утром все вернется, Вань. Вот эти воу!

сверху, ты там внизу кого-то ждешь. Зачем мы это натворили? Поддались вечной суете. Два облака разъедини.

Любите друг друга за то, что вы есть, за то, что вы рядом, за то, что вы здесь. Любите друг друга всегда без причины, плевать на года, плевать на морщины. Цените мгновенья, цените минуты, за каждое вместе прожитое утро, за каждое слово, за теплые встречи, за ласковый взгляд и за нежные речи. Любите друг друга, как будто впервые. Любите, как будто всегда молодые. Прощайте друг другу все глупые ссоры. Целуйте друг друга вместо раздоров. Дышите друг другом, чтоб не надышаться. Живите друг другом, чтобы восхищаться. И как бы порою вам не было туго, запомните, люди, любите друг друга и сердце свое. Я желаю всем слушать, у всех есть родные и близкие души. Любовь — это то, что нам слышать дается. Любовь — это чувство.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Посмотри, какие звуки просятся из глубины. Если их не потревожить, если их не заглушить, то они, быть может, смогут предложить по весне любовь и слезы, осенью тоска, печаль, с первым снегом сны и грезы, и расстроенный рояль, сладость встреч и боль разлуки, лики солнца и луны. Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Помирись с душевной болью, посмотри себе в глаза, посмотри, как вдруг на волю просится твоя слеза, как она бежит по кругу связанных с твоим сердец, как она с испугу тает наконец. Посмотри в свои тетради, просмотри свои стихи, как они в ночной засаде ждут изящные и тихие, чтобы утром раствориться, растворив в себе печаль, чтобы об этот мир разбиться.

очень гладко. Но в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а след...

Тебе моя последняя любовь. Вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? Пусть весит

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры. Вы отцы.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится день.

сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: Алло.
1: Привет. Узнал?
0: Да, Лен, я узнал тебя.
1: Как дела у тебя?
0: Да у меня все отлично. Как ты?
1: Я... Ты знаешь, а мне плохо. Мне очень плохо. Я очень сильно по тебе скучаю. Думаю о тебе постоянно. Хочу к тебе. Хочу тебя. Хочу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Знаешь, прости меня, пожалуйста.
0: Лен, подожди.
1: Нет, это ты подожди.
0: Ты знаешь, мне кажется, нам лучше с тобой больше не созваниваться. Прости.

И в жару, и в любой холод где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит мальчик Купидон. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

Последняя любовь, как наваждение, как колдовство, как порча, как дурман. Последний шанс на страсть,

плаче. Увы, конечно, на исходе дней. Любовь — загадка, как она дурачит. Не хватит жизни разобраться в ней. Последняя любовь, нежданный случай, судьба шальная нас с тобой свела. Всю жизнь я был какой-то невезучий, а ты меня ждала, ждала, ждала. Жизнь кура лесит на ворот событий, сжимает сердце.

бокалы мы вином с тобой наполним. И выпьем, милая, за вечную любовь. И, улыбнувшись, обо всем с тобою вспомним. И заиграет, побежит по венам кровь. Хочу сказать тебе я в этот тихий вечер: спасибо, девочка, что ты всегда со мной. Давай зажжем с тобою мы сегодня свечи. Я так люблю тебя, и на душе покой.

тогда, как в том июле. Улыбка, волосы, волшебные глаза. Меня сразило наповал, как будто пулей. И за собою в мир прекрасный увела.